0: Ну, ям сам бить оправд. А кауль вся койте й цук.
1: Ау, я! И ау!
0: Айнке бильдете кауль, мусанен горицонт, а вальтам. Ванченке!